острые пуя не живёт. Я хоть запахнет скот рахат. А то лоб не заходит, мне злоб не заходит. Жили были два соседа, богатый купец бага, бедный добрый человек. Бедный купил коня и на загану выдал. А богатый взял тренажер, точил землю и почал гуляться. Перекулил все про затин, но уж бьёл, а два стало лучше. Перекулил все про струхи, тогда весь стал лучше, стал лучше. И он перекулил все про стрельти, тогда и ноги срабились лучше. А то и он полетел, задушил коня. А бедный лошадь вынял. Мог бежить назад к межам, чтобы отвернуться назад, но человек пробёг. А их перекулил все про затин, но что ты стал. Человече, я перекулюся про струхи, можно ты весь танцы, я перекулюся человече, перекулюся.